хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: Красин Угай. Выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели триммер 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Грюндер. Рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Касин Угай. Предложение действует в магазинах Касин Угай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
2: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Касинукай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

На выходных в Латвию из Западной Европы придет масса горячего воздуха. В субботу и воскресенье днем во многих районах температура воздуха может перевалить за отметку 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду в стране будет определять антициклон. Поэтому дни будут в основном солнечными и сухими. Однако в конце месяца, после жарких дней, во многих местах сформируются грозы, которые принесут более сильные осадки. Сильная жара отступит в начале июля, но температура воздуха останется по-прежнему летней. Топ-радио. All-time favorites.

0: Atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl.

В этом году на Лига Яна в день полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года. В этом году за два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году за два праздничных дня было задержано всего 23, а в 24-м 36. В этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале, а типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет.

0: Как показал последний опрос, 80% латвийских водителей при усталости не останавливаются отдохнуть. Менее 20% латвийских водителей все же это делают. Более 60% латвийских водителей за последний год хотя бы раз управляли автомобилем, будучи явно сонными. При этом 43% участников опроса указали, что пытаются бороться с усталостью за рулем, выпивая кофе и энергетические напитки. 37%, в том числе 46% мужчин и 31% женщин, останавливаются, выходят из машины и двигаются. Но лишь 20% говорят, что останавливаются отдохнуть. Не просто подвигаться, а действительно провести какое-то время без руля. Или просят пассажира с водительскими правами продолжить путь. Усталость за рулем может быть так же опасна, как и вождение в состоянии алкогольного опьянения, и существенно повышает риск тяжелых ДТП.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: jūnijā. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5-9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga. В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

0: Сергей Литвинов и «Автоклуб».
1: В современных автомобилях все чаще можно встретить систему включения зажигания и пуска двигателя с помощью кнопки, а не обычного ключа. Считается, что такая конструкция делает использование автомобиля более комфортным. Однако с новыми технологиями пришли новые проблемы и неисправности, с которыми могут столкнуться автолюбители. Как работает запуск двигателя с кнопки? В паре с кнопкой старт-стоп может работать как брелок, обеспечивающий бесключевой доступ к автомобилю, так и брелок с кнопкой открывания и закрывания дверей. В первом случае вы подходите к автомобилю на небольшое расстояние, и замки дверей разблокируются. Во втором случае двери открываются только после нажатия кнопки «Открыть» на брелоке. Затем в обоих исполнениях ключей вы располагаетесь в водительском кресле, нажимаете педаль тормоза и затем кнопку «Старт-стоп» для пуска мотора. Двигатель оживает. А теперь рассмотрим, что может пойти не так. Старт-стоп не работает

из-за неправильных действий. Машина с кнопкой старт-стоп эксплуатируется вами недавно или это прокатный автомобиль. Тогда, возможно, у вас еще не выработался алгоритм правильных действий. Напомню, что нужно проверить, установлен ли селектор коробки передач в положение P или N, и не забыть нажать педаль тормоза. Старт-стоп не работает из-за неисправности. Например, разряжена батарейка в брелоке. Узнать об этом вы могли раньше, когда кнопка на ключе не позволила вам открыть автомобиль и пришлось доставать из брелока механическое жало ключа и им открывать дверь. При разряженной батарейке радиус срабатывания метки уменьшается и кнопка старт-стоп не сработает. Но проблему можно обойти, поднеся брелок к самой кнопке или нажав кнопку брелоком. На столь малом расстоянии метка будет работать и без дополнительного питания. И теперь можно как можно скорее заменить элемент питания в ключе. Вышел из строя концевик педали тормоза или его проводка. На некоторых автомобилях это можно определить по незагорающимся стоп-сигналам. На многих автомобилях проблему можно обойти, нажав кнопку старт-стоп коротко для включения зажигания и затем примерно на 10 секунд. Стартер должен сработать. Этот метод полезен и зимой, когда двигатель нужно пустить, но не хочется лишний раз тащить на ногах снег в салон. Вышла из строя сама кнопка старт-стоп. Такое, к сожалению, тоже случается, ведь у некоторых автомобилей контакты внутри кнопки устроены так же, как и в пульсе телевизора. И точно так же окисляются и загрязняются на возрастных автомобилях. Вариантов у нас два – разбирать и чистить или менять. Разряжена аккумуляторная батарея автомобиля. Как и любой другой автомобиль, машина с кнопки старт-стоп, скорее всего, не отреагирует на ваши действия, если напряжение аккумуляторной батареи упало ниже 12,2 вольт зимой и 12,0 вольт летом. При таких напряжениях зажигание может включиться, а вот стартер нет. Надо проверить напряжение и зарядить батарею. Неисправен стартер. Чаще всего неисправность стартера так себя и проявляет. Еще вчера кое-как работал, а сегодня уже нет. У большинства автомобилей доступ к стартеру затруднен и придется воспользоваться эвакуатором и доставить машину в автосервис. Самодельная кнопка старт-стоп. Если владелец машины установил нештатную кнопку старт-стоп сам или в автосервисе, то при неисправности пенять следует только на себя. Исполнение недорогих китайских устройств не отличается качеством и надежностью. И если человек сам, не будучи инженером или механиком, вставил в свой европейский, японский, корейский или, может быть, даже немецкий автомобиль кусочек непромышленного Китая, то о какой надежности можно говорить? Неприятный бонус заключается в том, что, отказавшись от механического замка рулевого колеса, владелец автомобиля снижает устойчивость автомобиля к угону.

Говорят, идеальных автомобилей не бывает. Но есть те, которые реже заставляют владельцев знакомиться с автосервисами. Опубликован свежий рейтинг надежности автомобилей 2026 года. Некоторые результаты оказались весьма интересными. Главный показатель – количество проблем на 100 автомобилей. Чем цифра ниже, тем надежнее считается бренд. Лидером уже четвертый год подряд стал Lexus. Всего 151 неисправность на 100 автомобилей. Второе место занял Buick с результатом 160, а тройку замкнул Mini – 168 проблем на сотни машин. Особенно хорошо проявили себя японские производители. Выше среднего по отрасли оказались Toyota, Subaru, Nissan, Honda и Mazda, подтвердив свою репутацию производителей надежных автомобилей. Среди премиальных брендов высокие позиции также заняли Cadillac, Porsche, BMW и Genesis. При этом эксперты отмечают любопытную тенденцию. Механика становится надежнее, а вот электроника доставляет все больше хлопот. Главными источниками жалоб стали мультимедийные системы, программные сбои, а также проблемы с подключением Apple CarPlay и Android Auto. Что касается типов двигателей, наименее надежными оказались подключаемые гибриды. У них зафиксирован 281 случай неисправностей на 100 автомобилей. Лучший результат

заказали традиционные бензиновые машины. 198 проблем на сотню автомобилей. Внизу рейтинга оказались Volkswagen, Volvo и Land Rover. Самый слабый результат показал Volkswagen. 301 неисправность на 100 автомобилей. Почти вдвое больше, чем у лидера списка. Получается, в 26-м году надежность все чаще зависит не от двигателя или коробки передач, а от количества экранов и программного обеспечения. Так что современный автомобиль все больше напоминает смартфон на колесах. Чем сложнее электроника, тем чаще хочется нажать кнопку «Перезагрузить».

связи с прогнозируемой жаркой погодой Латвия с Валсцели напоминает, что при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут образоваться участки, которые становятся очень скользкими. В выходные температура воздуха в отдельных районах Латвии может превысить отметку 30 градусов. Это означает, что асфальтовое покрытие дорог также сильно нагревается, иногда до 50 и даже выше градусов. В таких условиях на участках со старым и изношенным асфальтом, а также в местах ремонта выбоин, могут появляться битумные выпады, представляющие опасность из-за повышенной скользкости. Чтобы снизить риск аварий, такие участки посыпают песком. Особую осторожность рекомендуется соблюдать мотоциклистам. Сообщать о подобных опасных местах можно по круглосуточному номеру телефона 830-45-8-300-45, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать проблемные участки. Также на государственной дорожной сети продолжается сезон ремонтных работ. Сейчас ограничения движения действуют на 65 участках государственных автодорог. Актуальная информация обо всех ограничениях опубликована на сайте ЛВЦ. Top Radio. We love summer.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде Докторов Клоунов. Подай заявку в школу Докторов Клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

Рано или поздно приходит момент, когда надо проверить кондиционер. Сначала не лишний понять, жив ли он вообще. Включив кондиционер после зимы и весны, мало убедиться, что он подает охлажденный воздух в салон. Нужно проверить его эффективность и степень зарядки системы хладагентов. Делают это так. Включают кондиционер, компрессор начинает работать, подавать хладагент. Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали. Толстая, идет из салона в компрессор. Буквально через несколько секунд рука должна ощутить, как трубка леденеет. Хладагента достаточно, если от

холода в руке начинают ломить кости. В противном случае следует посетить специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечки и зарядки. Хотя можно, конечно же, и потянуть время и проездить еще один летний сезон без подзарядки, но в этом случае кондиционер может перестать справляться со своей задачей в самую жару, что будет весьма неприятно. Гораздо хуже, когда компрессор кондиционера вообще не включается. Значит, датчик давления холодоагента почуял низкое значение параметра и не дал разрешения на включение системы. Тут может помочь только посещение специализированного сервиса для полной диагностики. Возможная причина низкой эффективности кондиционера – это насмерть забитый конденсатор, расположенный сразу за решеткой радиатора. Тут ничего, кроме промывки, не поможет. На хороших точках, занимающихся обслуживанием кондиционеров, есть специальное оборудование, позволяющее промыть теплообменник кондиционера без демонтажа. Важно еще, чтобы в охлажденном воздухе, поступающем из кондиционера, отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерий. Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера. Распылять баллон следует в воздухозаборник системы рециркуляции, расположенный в салоне, обычно в районе ног пассажира. При этом должны быть включены системы рециркуляции, вентилятор и кондиционер. После такой процедуры желательно заменить воздушный фильтр. Надеюсь, это лето у нас будет умеренно теплое или жаркое. Все-таки это лучше, чем холодное. Особенно, когда с кондиционером в машине у тебя полный порядок.

На выходных в Латвию из Западной Европы придет масса горячего воздуха. В субботу и воскресенье днем во многих районах температура воздуха может перевалить за отметку 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду в стране будет определять антициклон, поэтому дни будут в основном солнечными и сухими. Однако в конце месяца, после жарких дней, во многих местах сформируются грозы, которые принесут более сильные осадки. Сильная жара отступит в начале июля, но температура

0: paši saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Говорят, 1 000 000 километров – это уже не пробег, а жизненный опыт. Но пока одни машины начинают капризничать, после пары сотен тысяч, этот маленький хэтчбек, о котором я буду рассказывать, доказал, при хорошем уходе автомобиль может стать настоящим марафонцем. В Германии в историю вошел Mini Cooper D 2007 года выпуска, который преодолел невероятную отметку – 1 миллион километров. И самое удивительное, автомобиль до сих пор ездит с родным двигателем и заводской коробкой передач без капитального ремонта. Владелец по имени Петер еще при покупке специально настроил комплектацию под дальние путешествия, сделав ставку на максимальную экономичность. В результате его мини, который он ласково назвал Немо, расходует всего около 3 литров дизеля на 100 километров. За годы эксплуатации автомобиль посетил 25 стран Европы, став частью личного проекта владельца, рассчитанного более чем на 10 лет. Все маршруты были выполнены, а одометр перевалил за символический 1 000 000. Компания Mini отмечает, этот случай еще раз подтверждает, что при своевременном обслуживании и бережной эксплуатации даже компактный автомобиль способен прослужить невероятно долго. Выходит, секрет долголетия есть не только у людей. Иногда достаточно вовремя менять масло, не мучить двигатель, и ваш автомобиль однажды тоже сможет сказать: «Миллион? Это только разминка».

0: Лето в дороге – это как экзамен без билетов. Вроде все просто, пока не начинается жара. Внезапный ливень и пробка, в которой асфальт плавится быстрее, чем мороженое в твоей руке. И тут уже выигрывает не тот, у кого мощнее мотор, а тот, кто лучше подготовился. Я перечислю 6 вещей, которые обязательно должны быть в машине летом, чтобы поездка оставалась комфортной и безопасной. Первое – защита от солнца. Фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки на окна помогают снизить перегрев салона, а солнцезащитные очки уменьшают риск ослепления бликами. Второе – расширенная аптечка. К базовому набору рекомендуют добавить средства от укусов насекомых, различные препараты, крем от солнца и лекарства от укачивания. Третье – чистое стекло. Запас жидкости для омывателя и микрофибра становятся критичными. Летом стекло быстро загрязняется насекомыми и пылью ухудшается обзор. Четвертое. Порядок в салоне. Влажные салфетки и небольшой контейнер для мусора помогут быстро убрать песок, крошки и следы после поездок на природу. Пятое. Набор на случай дождя. Дождевик, фонарик, запасная обувь и пакет для мокрых вещей помогут переждать внезапный ливень без стресса. И шестое. Вода. Несколько бутылок питьевой воды в машине летом – это не комфорт, а необходимость, особенно в пробках и дальних поездках. Дополнительно надо проверить кондиционер, охлаждение двигателя, аккумулятор и состояние шин перед поездками в жару. Перегрев и плохая резина летом становятся одними из самых частых причин поломок. И если собрать этот набор заранее, летняя дорога перестанет быть испытанием. Она снова становится тем, что должна быть – свободой, музыкой и открытым горизонтом впереди.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
2: Восьмая.

0: Спортлан. Эйси Пирмайс.
1: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3 на

0: Партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA. ТОП РАДИО. All-time favorites.

0: Автоклуб. Сергеем Литвиновым.
1: Гран-при Австрии. Превью этапа. Как интересно складывается сезон в этом году. И как много еще впереди. Расстановка сил меняется с каждой гонкой, и европейская часть сезона будет богатой на подобные перемены. В первый год нового регламента команды всегда прогрессируют большими шагами, оперативно разбираясь с новыми правилами, отказываясь от одних решений в пользу других. Они уже успели подсмотреть самые интересные идеи соперников, а пауза из-за отмены двух ближневосточных этапов дала возможность их воплотить. В Барселоне Феррари серьезно прибавила. На одной из трасс, где эффективность машины особенно важна и заметна, Льюис Хэмилтон уступил в квалификации Пол Джорджу Расселу всего 69 тысячных, а гонку выиграл, прервав продолжавшуюся с начала сезона серию побед Мерседес. В эти выходные в Шпильберге Феррари получила более мощный двигатель. Кто-то мог перед началом сезона представить, что после шести этапов в личном зачете будут лидировать Антонелли и Хэмилтон? Юный пилот Формулы-1 и ветеран? Думаю, что нет. Это очень интересно. Видно, что Феррари поехала. Фредерику Вассеру понадобилось время и терпение, но его идеи и методы, кажется, работают. В Шпильберге Red Bull Racing покажет первое крупное обновление в сезоне, с которым надеется вернуться в борьбу за лидерство. Машина станет легче, ее аэродинамика эффективнее. В Red Bull Racing делают все, чтобы Макс Ферстаппен вновь смог побеждать. Это лучший способ удержать звездного пилота в команде. Но и соперники не стоят на месте. Европейские этапы станут гонкой обновлений, где сильнее окажется тот, кто действует более смело, точно и эффективно. Но для этого нужны соответствующие инструменты, поэтому сильнейшие команды все равно будут сильнейшими. В Астон Мартин тоже надеются совершить маленькую революцию, но уже ближе к концу европейской серии. Эдриану Ньюи очень важно осенью вывести команду хотя бы в число лидеров средней группы, создав прочный базис для машины 27-го года. После завершения европейской серии в большинстве команд сосредоточатся на машине для следующего сезона, кроме тех, кто будет бороться за титул. Гран-при в Шпильберге – настоящий праздник для Штирии и Австрии. Праздник ради праздника, где коммерческая составляющая всегда была на втором плане. Дитрих Матейшиц оставил после себя замечательное наследие, в том числе этап Формулы-1 в родном регионе. Фаворитом гонки букмекеры считают лидера личного зачета Кими Антонелли. Хотя в прошлом году итальянский гонщик не добрался до финиша в Шпильберге. Но этот год совершенно другой. На втором месте рейтинга не победитель прошедшего этапа в Барселоне Льюис Хэмилтон, а Джордж Рассел. Льюис же находится только на третьем месте среди фаворитов. Далее идет Леклер, Ферстаппен и два пилота Макларен, Норрис и Пиастри. В личном зачете топ-7 выглядит точно так же. В Кубке конструкторов продолжают уверенно лидировать Мерседес. На второе место в рейтинге у букмекеров поднялась Феррари, опередив Макларен. В Штирии, как и у нас в Риге, в Латвии, жарко. Предстоящий уикенд будет непростым для команд и гонщиков. Сегодня в субботу плюс 33, солнечно, без дождя. В воскресенье те же плюс 33, умеренный юго-восточный ветер, без осадков. Квалификация сегодня в 17:00 вечера, а гонка завтра в 16:00 по латвийскому времени.

Иногда дорога проверяет водителя не скоростью, не пробками и даже не погодой, а неожиданной встречей, которую невозможно спрогнозировать, невозможно проигнорировать. Именно поэтому даже секундное решение после ДТП может иметь последствия на годы вперед. В странах Европейского Союза наезд на животное официально квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие, а значит, запускает стандартные правовые процедуры и обязанности водителя. Юристы подчеркивают, что водитель обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и обеспечить безопасность движения. Покидать место происшествия в большинстве стран ЕС может быть расценено как оставление места ДТП. Это грозит штрафами, а в отдельных случаях временным лишением водительских прав. Дальнейшие действия зависят от ситуации. Если речь идет о диком животном, особенно крупном, водитель обычно обязан уведомить полицию или дорожные службы. В ряде стран такие случаи фиксируются как ущерб государственному или природному фонду, особенно если животное относится к охотничьим видам или находится под охраной. Размер возможной компенсации определяется национальным законодательством. Он может варьироваться от символических сумм до нескольких тысяч евро, в зависимости от вида животного и обстоятельств происшествия. При этом важную роль играет дорожная инфраструктура. Если на участке установлен знак, который предупреждает о возможном выходе животных, водитель обязан учитывать повышенный риск и снижать скорость. Это может влиять на распределение ответственности. В спорных ситуациях ключевыми становятся доказательства: состояние дороги, наличие знаков и записи с видеорегистратора. Они помогут установить, можно ли было избежать столкновения. Отдельный режим действует на платных и скоростных трассах. Там ответственность за ограждение дороги и предотвращение выхода животных частично может лежать на операторе. В таких случаях водитель при доказанном недосмотре может даже требовать компенсацию за ущерб автомобилю. С домашними животными правила другие. Ответственность обычно несет владелец питомца, если он не обеспечил контроль. Но если доказано нарушение со стороны водителя, ситуация может развернуться в обратную сторону.

Современный автомобиль в столице или мегаполисе, по сути, похож на скованную лошадь, которую заставили пахать бетонное поле. Постоянные пробки, короткие пробежки от одного светофора до другого и бесконечный холостой ход медленно убивают вашу технику. Мотор обрастает нагаром, а отзывчивость педали газа исчезает под слоем углеродистых отложений. Выезд на трассу становится для машины настоящей инъекцией адреналина, возвращающей легкость хода. Городской цикл – это вообще медленная смерть для любого ДВС. Пока стоишь в пробке, температура в камерах сгорания падает, а смесь становится переобогащенной. Топливо сгорает не полностью, оставляя на клапанах и поршнях липкий налет. Со временем эта субстанция каменеет, превращаясь в панцирь, который мешает деталям нормально дышать и двигаться с нужной скоростью. Городской режим превращает ускоренное загрязнение системы смазки и вентиляции картера. Даже самые надежные двигатели начинают капризничать, если их постоянно держать на диете из холостых оборотов. Особенно страдают владельцы современных машин с автоматическими трансмиссиями. Электроника настроена на максимальную экологичность и старается как можно быстрее переключаться на повышенную передачу. В итоге мотор постоянно тошнит на

0: 1200 оборотах, не имея шанса самоочиститься за счет потока газов. Если вовремя не вмешаться, срок владения автомобилем сократится из-за неожиданных поломок топливной аппаратуры. Когда стрелка спидометра пересекает отметку в 100 км в час, в системе начинаются целительные процессы. После пары часов интенсивного движения машина словно сбрасывает лишний вес, становится резкой и дерзкой. Физика процесса проста. Высокая скорость потока воздуха и стабильное давление масла вымывают отложения из каналов. Главное помнить про обслуживание двигателя и не пытаться реанимировать на трассе убитый агрегат. В условиях трассы катализатор разогревается до оптимальных значений, выжигая скопившиеся продукты неполного сгорания. Это особенно критично для тех, кто задумывается о продаже автомобиля. Бодрый подхват и чистый выхлоп – лучшие аргументы при осмотре. Машина должна чувствовать свободу хотя бы раз в неделю, иначе она превратится в неповоротливый тостер на колесах. Не нужно втыкать первую передачу на высокой скорости, к примеру, 100 км в час, и ждать чуда. Искусство прожарки мотора требует деликатности. Достаточно найти пустой участок дороги, перевести коробку в ручной или спортивный режим и подержать обороты на уровне 4-4500 в течение 10-15 минут. Используйте пониженные передачи, чтобы поднять обороты без нарушения правил дорожного движения. Если игнорировать такие процедуры, даже самый выносливый агрегат начнет потреблять масло бедрами. Те, кто боится лишний раз нажать на газ, часто заканчивают капитальным ремонтом из-за залегания колец. Автомобиль – это все-таки живой механизм, который стареет от безделья гораздо быстрее, чем от работы на пределе. Дайте ему подышать, и он отблагодарит вас тишиной и мощью. Пробег в 50-70 км на стабильно высоких оборотах эффективно очищает систему от городских загрязнений. Правда, это работает только частично. В городе мешают рваный ритм и частые остановки. Полноценная очистка происходит лишь при длительном и равномерном температурном воздействии.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные авто

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī. Oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami. Vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: рекламный партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: сет встречаем выходные. В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem

0: гулям. Твои лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде Докторов Клоунов, подай заявку в школу Докторов Клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Предложение супервыходных в Лидл. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Лидл. Стоит того.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина.

0: Специально для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на «Акрополе Латвия ЛВ».
4: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.

0: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину. Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха. Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов, подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: Крака!
3: Дил!
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит.

0: Фредди Фест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айс Пик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
2: «Крака».
1: «Дил».
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas!

0: Пушкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиос 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 12. 12-е.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: I speak. Нервы. Мы с МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Ara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

to Miami. From all

Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

United Club Lovers. Presenting new electronic dance

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.